0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гон знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. Держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с Хартийской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы, и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гонд знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократических держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с хартистской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Ласко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Ден Бер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Грот Тамара, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «И Волга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен, тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72». Одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепше часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гонд знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкая Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократических держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с хартистской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные и интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов XX века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литератору о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы, и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикола рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст, все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гон знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт Диамант. Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. Держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с хартистской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Лацко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Денбер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные и интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карты. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Šikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими. И тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишка с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си бола кету грмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст – все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

0: сороди.
1: После светлой и жизнерадостной песни «Мирош Бирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанной прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра «Сноуленд». После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тысячных тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же слова по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары», «Комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михал Харминс уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михала Харминса был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская Карл Нойшос и сыновья. Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михал Милан Харминс. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминса со Словакией.
2: Мусел наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михала Милана Харминса в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михал Харминс тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михалом Харминсом. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михал в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михалу Харминсу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора-словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михал Милан Харминс еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
1: Уже в 1897 году Михал Милан Харминс принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михал Харминс был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанной прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символ невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеное, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тысячных тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары», «Комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харменца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харменц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики «Сокровища словацкой архитектуры». Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харменца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харменц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харменц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харменцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харменца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харменц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харменц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харменца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харменца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михаил Харминс уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михаила Харминса был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская «Карл Нойшос и сыновья». Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михаил Милан Харминс. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминса со Словакией.
2: Мусил наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михаила Милана Харминса в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михаил Харминс тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михаилом Харминсом. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михаил в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михаилу Харминсу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михаил Милан Харминс еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
2: Потом разгадал.
1: Уже в 1897 году Михаил Милан Харминс принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михаил Харминс был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанный прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия.

0: стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
1: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
2: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
0: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
1: Мы занимаемся праве западно-нилскому вирусу, а вирусу Усуту.
2: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
0: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары», «Комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михал Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михала Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская Карл Нойшос и сыновья. Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михал Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
2: Мусил наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михала Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михал Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михалом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михал в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михалу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михал Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
2: Потом разгадал.
1: Уже в 1897 году Михал Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михал Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанный прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тысячных тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
0: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
3: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
4: Целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
4: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же слова по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары», «Комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харменца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харменц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики «Сокровища словацкой архитектуры». Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харменца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харменц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харменц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харменцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харменца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харменц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харменц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харменца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харменца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михаил Харминс уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михаила Харминса был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская «Карл Нойшос и сыновья». Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михаил Милан Харминс. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминса со Словакией.
2: Мусил наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михаила Милана Харминса в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михаил Харминс тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михаилом Харминсом. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михаил в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михаилу Харминсу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михаил Милан Харминс еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
1: Уже в 1897 году Михаил Милан Харминс принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михаил Харминс был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминс стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминса и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминса депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминса. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминс начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.